0: Сочинение «Узнание у Сабани». Седьмое «Узнание у Сабани». Пятое «Нин» на Каласи. Вахет «Пятое» «Вахет у Сахи». Нин «Хамсе» «Нин у Хамси». Хамсе «Суфер» «Хамсе».
1: Thanks very much for coming up. Thanks a lot. Can you have full time again? So, you can come before something over.